0: Радие Бхагаван Сридит Нарен Махапрабуджи
1: Ки Джей.
0: Девади Девом Сридев Пуриджи Махадева
1: Ки Джей.
0: Хинду Дарам Самрат Сри Свами Мадхавананда Джи Бхагавана
1: Ки Джей.
0: Сри Вишва Гуру Парахансва